0: Весело где?
1: Ано!
0: Больше жрёт дикено!
1: Ано!
0: Эти Иосифа просто! Как тебе его? Ночь по теле ты разбласти!
1: Сын мне не живы!
0: Ради слова!
2: Ради
0: слова! Клодец и мерзок! Я не опайка! Все по тишина! Я чужими кто-нибудь свое в ней!

0: А я вас милую, шеби фима формальскева.
1: Ими сидим ином акрополос.
0: Не дращете, милые вас, як сразу не